Слон, кижуа задаузахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисат.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Михаус ши майси шетавазебеби гзалдеба. Ледна тура 95 тетри. Туалетис кагалди 20 лари да 50 тетри. Сарке садгамит 29 лари да 95 тетри. Маги да 4 скамит 99 лари. Газисклис гамацхелебели 389 лари. Моди михаус ши. Вазисубани Джумбер Лежава 22. Хуалинг Плаза.
3: Ткени бизнеси им сахуреб зарматебас. Радио Дардимандис сарекламо самсахури. 2 19 Osi.